0: Путін злякався українських дронів.
1: Путин сбежал из Москвы. Теперь главу Кремля приходится искать по Сибири и Дальнему Востоку.
0: Кремль – найкращий пиарник, або як підігріти цікавість до опозиції.
2: В соцсетях интерес к яблоку тоже взлетел. Телеграм-канал партии, у которого было 12 тысяч подписчиков, вырос до 300 тысяч.
0: И массовый выезд россиян напередодні мобилизации, яку Бункерний та його послідовники всіляко заперечують.
3: Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию.
0: Удари Збройних сил по НПЗ напередодні вересневих виборів до Госдуми точно змусять правильно скласти 2 плюс 2 і підштовхнуть народ задуматися, що зробив Кремль для того, аби черги за бензином по всій Росії ставали дедалі більшими.
4: Заветные 50 литров получены. Получается, с 5 утра я стоял. Сейчас 8.07.
5: Пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди 5-й на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять полтора часа, так как мы уже были не 5-й, а 20-й.
6: Насколько стало неудобно жить? Вот насколько стало неудобно жить? Мало того, что у нас все заблокировано, и порой ты просто даже не можешь ничего оплатить в магазине, потому что интернет не работает, бензина нет, и про остальные проблемы я вообще
0: молчу. И как бы влада из Москвы не намагалася замаскувати глобальные проблемы под місцево сезон,
7: Мэр Краснодара говорит, это туристы виноваты, осложнили обстановку, повышенный спрос. Ну, не знаю. Мне кажется, скорее дело не в том, что есть туристы, а в том, что нет бензина.
0: И це правда. Росіяни на болотах обурюються, але емоції народу бункерному, як померлому кадило.
8: Гнев. Просто гнев.
9: Да вам посмотрите вокруг, налево, направо.
10: Через 10 минут будет 3 часа, как я стою в очереди. А еще очередь не движется, то есть, сами понимаете, да, у меня рабочий день.
11: Удивительно, учитывая, что наша страна большая, у нее очень, ну, достаточно большие запасы полезных ископаемых, в том числе для производства нефтепродуктов, и для меня просто странно.
9: С каждым днем все хуже и хуже.
0: Наприкінці червня Бункерний говорив, що стратегічний запас бензину – 1,7 мільйона тонн. Здавалося б, цифра велика, холопи мають повірити, що запасів бензину вистачить. Але вже при перерахунку стає зрозуміло – Росія – країна немаленька. І такої кількості палива вистачить на трохи більше, ніж 2 тижні.
12: Да, звісно, неудобства определенні для людей є.
0: Отже, звісно,